0: always remember this beat.
1: Don't drive distracted. A message brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration, Project Yellow Light, and the Ad Council.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,